я сирянин и рекам. А я мне я Томасу на опаянье. А мой родин, это я на сорвенье.